0: Maracaná.
1: Uruguay, eso es, la garra charrúa. ¿Cómo no lo pensé antes? Si Uruguay lo tiene todo. Para empezar, en Uruguay nació la primera gran estrella futbolística global, la Maravilla Negra, José Leandro Andrade.
2: Superioridad suramericana con Brasil y Uruguay, que tiene en Andrade a una de sus estrellas.
1: Un joven al que las crónicas de los años 30 definen como plástico y esbelto, que jugaba al fútbol como si bailara un tango. Uruguay tiene varias leyendas así, como la de Juan Hofberg, que en el Mundial de 1954 marcó un gol importantísimo contra Hungría. Momentos antes de sufrir un infarto que le detuvo el corazón durante 10 segundos. Sin embargo, dicen que el tipo se levantó y siguió jugando. Sí, si es que la leyenda uruguaya está hecha de esta épica, pero la más gorda de todas es, sin duda, el maracanazo.
3: La victoria del Uruguay en el Mundial de Brasil, que nos condenó a los uruguayos a vivir en estado de nostalgia perpetua y que fue para los brasileños un golpe feroz. Recuerdo un título enorme en un diario que decía: "A nosa Hiroshima, nuestra Hiroshima".
1: Ese era Eduardo Galeano definiendo aquella afrenta, la derrota más inesperada posible, quizás solo superada por el 7-1 de Alemania a Brasil en el 2014 y que da nombre a toda victoria de un invitado sorpresa, como el Depor en el centenariazo o el Tamudazo contra el Barça en el año 2007. Uruguayo él mismo, Galeano ha sido seguramente el escritor que mejor ha definido el fútbol. Dice Eduardo, por ejemplo, en una de sus frases más famosas, que el fútbol es la única religión que no tiene ateos. Bueno, creo que va calando Uruguay, un país que no llega a los 3,5 millones de habitantes y que se ha acostumbrado desde siempre a caerse y levantarse. Un ADN resiliente como pocos, con un momento cumbre, la tragedia de los Andes.
4: ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ayuda!
5: ¡Vamos a llegar hasta arriba!
4: Cuando no tenés comida y te estás muriendo.
6: Si no comemos, nos vamos a morir.
7: ¿Comer qué?
4: Yo no me voy a quedar acá.
1: Historias como estas te reconcilian con el ser humano y dices, venga va, si los uruguayos quieren ponerse 4 estrellas en la camiseta, pues que se las pongan, aunque solo haya ganado 2 mundiales. Y luego está lo del presidente Pepe Mujica.
8: Vivo, y hablo de la vida en general, es como una cosa frágil, hermosa. Por eso la vida es un milagro y hay que cuidarla.
1: Mujica es uno de los protagonistas del documental ganador de un Goya, Frágil Equilibrio, y un pensador que ha dejado frases que valen lo mismo para el fútbol que para la vida.
8: Los únicos derrotados definitivamente que hay en el mundo son los que bajan los brazos. Aquellos que se equivocan y vuelven a levantarse están vivos.
1: En fin, creo que ya soy un poco uruguayo. Además, en un mundo tan hostil con el inmigrante como es el de hoy, desde Uruguay van y nos dicen lo siguiente.
9: Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencia.
10: Contra Uruguay jugamos el viernes 26 a las 2 de la mañana, hora española. Así que será un buen partido y habrá que verlo porque será muy canchero. Si la cosa nos va bien a nosotros, implicará que Uruguay sea segunda, el mejor de los casos. Y habrá un 16avos de final Argentina-Uruguay, que ese es un partido espectacular. Nos vamos. Mañana información al detalle de todo lo que ocurra en la campaña electoral, desde primera hora de la mañana con los servicios informativos. A las 7 arrancamos en tablero. No, ya mañana te vas de campaña, ¿no?
11: Me voy para donde vas.
10: Nos quedamos nosotros aquí, Arroyo.
12: Yo no puedo venir mañana porque tengo que ir a votar. Pero bueno,
10: tienes claro el voto, no lo digas.
12: Sí, sí, lo tengo muy claro. Claro. Sí, sí,
13: muy
12: sí,
13: bien. En blanco, pues
12: claro. Hay que votar en blanco, por supuesto.
10: Venimos tú y yo, verde.
13: A ver, habrá que venir. Si ellos se limpian,
10: pues nosotros venimos. Nosotros. A las 7, tablero. Que paséis buena noche, que descanséis. Hasta mañana.
0: muchos años. ¡Viva la!
7: Es medianoche, las 11 en Canarias.
11: Radio Nacional de España. Noticias.
7: Buenas noches. El Papa León XIV se ha despedido de los jóvenes que han asistido a la vigilia en la Plaza de Lima de Madrid, que ha congregado a más de 500.000 de personas, y lo ha hecho entre gritos de «Viva el Papa» y con un espectáculo de fuegos artificiales, tras abandonar el escenario al ritmo del himno del viaje.
14: ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa!
7: El Papa León XIV ha desatado la euforia entre las miles de personas congregadas en la Plaza de Lima de Madrid, sobre todo jóvenes. Allí ha presidido una vigilia durante la cual un grupo de chicos y chicas le ha planteado varias preguntas.
15: ¿Qué considera que nos ayudaría a reconocer la voz de Dios entre otras muchas voces?
16: Para reconocer la voz de Dios puede ayudarnos ante todo en silencio.
17: Soy Fernando, recién casado y catequista en una parroquia al sur de Madrid.
15: Y los jóvenes nos sentimos fascinados, pero al mismo tiempo interrogados por los avances tan rápidos de la sociedad.
16: Quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras.
18: Padre, tú eres misterio.
7: Pues no ha faltado la música esta tarde noche. Hakuna, Siloé, Besmaya y Malmo, Beret y Mr. Rain. 500.000 de personas han seguido esta vigilia. Por la mañana han sido 130.000 personas las que han recibido al Papa. Y mientras el Papa León XIV llamaba esta tarde a mirar a los ojos a quienes sufren y recordaba que la caridad no admite demoras durante su visita a un centro de acogida de Cáritas en Madrid, desde Estados Unidos llegaba un mensaje muy distinto, Luis de Benito.
19: El del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que instaba a Europa a actuar frente a lo que califica como una invasión migratoria y asegura que muchos inmigrantes son portadores de ideologías peligrosas. Ha dicho dos discursos pronunciados el mismo día que reflejan enfoques muy diferentes sobre la inmigración y la respuesta ante las personas más vulnerables.
20: Sadly, today...
21: Lamentablemente, hoy en día, diferentes playas europeas son invadidas por distintas ideologías peligrosas, como en España, Italia, Grecia y Bulgaria. Barcos y hombres llegan a la costa. ¿Cuándo harán algo las capitales europeas ante esa invasión? ¿O es que es demasiado tarde? Rezo para que no y creo que no.
19: La paz solo se consigue mediante la fuerza, y la fuerza está a ambos lados del Atlántico, ha añadido Hegseth en su discurso con motivo de los actos en Francia en conmemoración del 82 aniversario del desembarco aliado en Normandía, que contribuyó decisivamente a la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Mientras, la guerra en Oriente Próximo no da señales de tregua. Israel ha seguido atacando el Líbano en las últimas horas. Son ya 3.593 muertos y casi 11.000 heridos los que dejan las agresiones israelíes desde el pasado 2 de marzo. Entre las últimas bajas, tres militares libaneses, uno de ellos general de brigada. Todo en medio de las inciertas negociaciones entre Washington y Teherán. Trump insiste en una pronta salida al conflicto, mientras la República Islámica se descuelga con una nueva exigencia, el desbloqueo de 24.000 millones de dólares en activos iraníes. El jefe del ejército libanés, el general Rudolf Haikai, se ha desplazado este sábado a Pakistán ante las dificultades en la mediación de Islamabad entre Estados Unidos e Irán, después de que Teherán condicionara también el avance a la inclusión del alto el fuego en el territorio libanés. El ejército libanés no ha detallado, no obstante, la duración de esta visita ni su propósito.
7: Información deportiva. Termina la jornada de playoff de baloncesto y de ascenso a Primera División. Paco Pérez, buenas noches.
22: Hola, buenas noches. Castellón y Almería empatan a uno en Castalia en la primera semifinal por subir a Primera División. Para mañana queda Las Palmas-Málaga, que se jugará también a las 9 de la noche en el estadio de Gran Canaria. En baloncesto, la primera ronda de los playoffs de la ACB. El Barça se impone en la cancha del segundo cabeza de serie, Lucán Murcia, por 76-100 y estará en semifinales. Antes, el Tenerife se impuso en el Palacio al Real Madrid, campeón, recordamos, de la liga regular, por 95-107. El base argentino Campazzo, sin paños calientes.
23: No se fracasó previamente a otras finales que hemos jugado, pero sí se fracasó en estos playoffs, por eso, porque somos el Real Madrid y no tenemos que estar de vacaciones ahora, tenemos que seguir.
22: Para mañana queda la resolución de la serie Baskonia-Juventud, igualada a 1, a las 7 de la tarde en el Buesa Arena.
7: Gracias, Paco, y acabamos repasando los sorteos de este sábado. En la primitiva, la combinación ganadora es la formada por los siguientes números: 1, 6, 16, 17, 37, 43. Complementario 5. Reintegro para el número 7.
19: En la Bonoloto 10, 12, 13, 15, 20 y 28. Complementario 44. Reintegro 3.
7: Aquí lo dejamos. Más información en próximos boletines y en rtve.es.
2: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
3: Вещание на русском языке.
2: У микрофона Светлана Демидова.
5: И в субботу, 6 июня, здравствуйте, более 300 сотрудников Гражданской гвардии Испании обеспечивают в эти минуты безопасность Папы Римского Льва XIV, который прибывает в мадридский аэропорт Барахас. Сегодня начинается официальный визит Папы Римского в Испанию, который продлится до 12 июня. Помимо Мадрида, Леон XIV посетит Барселону и Канарские острова. И Министерство внутренних дел разворачивает беспрецедентную операцию безопасности с участием 13 тысяч сотрудников Национальной полиции, Гражданской гвардии, спецподразделений ХЭО, вертолетов, беспилотников, сканеров безопасности, металлодетекторов, кинологические расчеты и подразделения по поддержанию общественного порядка. И пока с 6 по 9 июня Мадрид становится центром мирового христианства. Сюда уже прибыли 2 миллиона паломников. Они будут принимать участие в массовых мероприятиях визита Папы Римского. А пока, после прибытия в аэропорт, Папа Римский направляется в Королевский дворец, где состоится его встреча с королем и королевой Испании. Завтра мэр Мадрида вручит понтифику золотой ключ испанской столицы. К фигуре Леона XIV мы еще вернемся с нашим комментатором Аликом Жингелем. Затем я предложу интервью с испано-португальской режиссеркой и артисткой Анной Перес-Кирога, которая исследует тему исторической памяти и сняла фильм о своей маме, одной из 3000 детей республиканцев, которые были эвакуированы во время гражданской войны Испании в СССР.
2: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
5: Одним из ключевых вопросов, который будет затронут Папой Римским Львом XIV во время визита в Испанию, станет миграционная ситуация. И именно сегодня Министерство внутренних дел Испании публикует, что за первые 5 месяцев года в королевстве зафиксировано более 10 тысяч случаев нерегулярного въезда мигрантов. Основная часть прибытий приходится на морской путь, при этом отмечается снижение миграционного давления на Канарские острова, тогда как растет число прибытий на Пиренейский полуостров, Балиарские острова, а также через сухопутную границу в Сеуте. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, большинство мигрантов, прибывающих в Испанию, происходят из стран Северной и Западной Африки, включая Алжир, Марокко, Сенегал и Гамбию, зачастую после опасных морских маршрутов. В этом контексте миграция остается одной из ключевых социальных и политических тем и формирует повестку визита Папы Римского в королевство. И еще новость в тему. Норвежский совет по делам беженцев опубликовал ежегодный список наиболее забытых гуманитарных кризисов в мире. В первую десятку вошли 3 страны Латинской Америки – Колумбия, Гондурас и Эквадор. По данным организации, кризис внутреннего перемещения в Колумбии занимает 3 место в мире по уровню забвения, уступая только Судану и Демократической Республике Конго. В стране насчитывается более 10 миллионов внутренне перемещенных лиц. Однако финансирование гуманитарных программ покрывает лишь 18% необходимых средств. Гондурас занимает 6 место в списке. Эквадор находится на 7 позиции. Там 900 тысяч внутренне перемещенных лиц. В отчете подчеркивается, что такие кризисы остаются вне внимания международных средств массовой информации и политической повестки, несмотря на масштаб гуманитарных последствий. То миллионы людей остаются без помощи, потому что мир сознательно отворачивается от этих кризисов. По данным Организации Объединенных Наций, в 2025 году глобальное финансирование гуманитарных операций покрывало лишь 35% потребностей. От миграционных кризисов к военным. Ситуация на юге Ливана остается крайне нестабильной. Хизбалла категорически отвергла новое соглашение о прекращении огня, достигнутое Израилем и правительством Ливана при посредничестве Соединенных Штатов. Лидер организации Наим Касем назвал условия соглашения унизительными и заявил, что требование вывести силы Хизбаллы из южного Ливана равносильно капитуляции. В ответ движение потребовало полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения всех израильских операций. Боевые действия в обмен ударами продолжаются. В зоне ответственности местности временных сил ООН в Ливане, Унифуль, зафиксированы новые инциденты безопасности. В результате минометного обстрела базы ООН Мигель де Сервантес погиб сербский миротворец, и еще трое военнослужащих получили ранения, в том числе двое испанских солдат. Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил нападение и выразил поддержку военнослужащим, участвующим в миротворческой миссии. В Мадриде заявили о необходимости соблюдения соглашения о прекращении огня и защиты персонала ООН. И если на Ближнем Востоке ситуация остается напряженной и перспективы урегулирования пока не просматриваются, то на украинском направлении появились осторожные сигналы возможного дипломатического продвижения. Президент Украины Владимир Зеленский предложил полное прекращение огня и проведение личной встречи с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения путей завершения войны. Путин, в свою очередь, отверг идею временного перемирия как предварительного условия переговоров, однако заявил, что предпочтительнее добиться окончательного прекращения войны политическим путем, чем ограничиваться краткосрочной паузой в боевых действиях. По его словам, цель должна заключаться не в замораживании конфликта, а в его полном завершении. Заявления обеих сторон рассматриваются как свидетельство того, что дипломатический канал остается открытым, а поиск возможного решения продолжается. В Испании усиливается политическое противостояние вокруг расследований о предполагаемых незаконных действиях в окружении Социалистической партии Испании и попытками получить информацию о судах, прокурорах и сотрудниках гражданской гвардии, которые занимаются антикоррупционными расследованиями в рядах социалистов. В этом контексте оппозиционная народная партия выступает с резкой критикой в адрес Министерства внутренних дел и руководства гражданской гвардии. Представители народной партии потребовали отставки директора гражданской гвардии и министра внутренних дел Испании Фернандо Гран-Марласки, заявив о политической ответственности за возможные попытки вмешательства в работу следственных органов. Министр внутренних дел, в свою очередь, отверг любые обвинения в вмешательстве и заявил о полной независимости следствия и работе силовых структур в рамках закона. Оппозиция также требует политической ответственности вплоть до досрочных выборов, заявляя о глубоком институционном кризисе. Правительство Испании отвергает обвинения и подчеркивает, что все процессы находятся под контролем суда и действующего законодательства. Расследование продолжается, а политическое противостояние между правительством и оппозицией усиливается на фоне новых судебных действий и заявлений сторон. Накаленная обстановка. И не только в политических кругах. Невероятно жаркий май с августовскими температурами переходит в июнь. В Испании с начала года выгорело уже порядка 30 тысяч гектаров лесных и природных территорий. Это почти в 4 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Параллельно центральные власти сообщают о ряде недавних пожаров, которые уже удалось взять под контроль в автономных сообществах Мурсия, Андалусии и Кастилия и Ла-Манча. Конец панорамы.
2: Эмиссион en ruso. На злобу дня.
5: У микрофона по-прежнему Светлана Демидова, и мы продолжаем выпуск в субботу, 6 июня. Итак, сегодня начинается официальный визит Папы Римского в Испанию. Леон XIV приезжает по приглашению короля Испании Филиппа VI и высшего церковного органа королевства, епископской конференции. 3 дня в Мадриде, 2 в Барселоне и по 1 дню в 2 провинциальных столицах Канарских островов – Лас-Пальмас де ла Гран-Канария и в Санта-Крус де Тенерифе. Это 4-я международная поездка Леона XIV с момента его избрания папой в мае прошлого года. И 1-я в Европу. Продолжаем тему с Аликом Жингелем. Здравствуй, Алик. Секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отмечает, что Леон XIV выбирает Испанию, чтобы подчеркнуть значение страны и ее церкви.
3: Добрый день. Это значение Испании и ее католическая церковь имели всегда. Но последний раз Папа Римский приезжал в Испанию в 2011 году, когда Бенедикт XVI открыл в Мадриде Всемирный день молодежи. В 2024 году предыдущий папа, Франциск I, выразил желание посетить Канарские острова, чтобы поддержать местное население перед лицом миграционного кризиса, но его кончина не позволила реализовать эти планы. Желание Франциска I исполнит сейчас Леон XIV. У понтифика давние и тесные связи с Испанией. Мать Леона XIV, Милдред Агнес Мартинес, была внучкой испанских иммигрантов, обосновавшихся в испанской Луизиане, а его прадед Винсент Мартинес фигурирует в цензе США как житель Нового Орлеана, родившийся в Испании. И Испанию он знает довольно хорошо. До избрания папой Леон XIV в качестве генерального приора ордена августинцев в период с 2001 по 2013 год неоднократно посещал монастыри и школы этого монашеского ордена. В частности, он бывал в Мадриде, Лионе, Авиле, Вальядолиде, Саламанке, Бильбао, Уэльве, Севилье, Малаге, Сантандере, Валенсии, Сарагосе, Тенерифе. То есть объездил всю страну. Последний раз он был в Испании в 2024 году в Авиле на мессе в родном доме одной из самых почитаемых испанских святых Терезы Авильской. Леон XIV станет третьим папой римским, посетившим Испанию. Вообще-то, папы начали ездить по миру совсем недавно. До середины XX века они ограничивали свою деятельность пределами Ватикана и Италии. Только в 1982 году состоялся первый приезд папы римского в Испанию. Им стал Иоанн Павел II. В Испании он пользовался большой популярностью, поэтому в общей сложности совершил 5 визитов. Бенедикт XVI приезжал в Испанию 3 раза, то есть приезд Леона XIV станет 9-м папским визитом в страну. И Испания, наряду с Польшей, США и Францией, является одной из самых посещаемых понтификами стран. Визит Леона XIV имеет ярко выраженный социальный характер. В программе визита мероприятие с целью привлечь внимание общественности к проблемам малоимущих слоев населения, обездоленных, бездомных и мигрантов, и поддержать организации, которые занимаются благотворительностью. В частности, папа посетит один из центров благотворительной организации «Каритас», работающий 24 часа в сутки в одном из бедных районов Мадрида. Хотя есть и другие мероприятия, как молитва на Олимпийском стадионе в Барселоне, площади Сибелес в Мадриде и площади Лимы в окрестностях мадридского стадиона Сантьяго Бернабеу. На мессу на площади Сибелес уже записались более 300 тысяч человек. А на площади Лимы, где соберется молодежь, более 200 тысяч человек. И впервые в истории Испании Папа Римский выступит с речью в парламенте страны. К визиту папы был записан гимн «Подними взгляд».
18: Alzo la mirada, mis ojos en Jesús.
3: Запись проходила одновременно в 4 соборах Испании по маршруту Леона XIV. В Мадридском соборе Альмудена, в Барселонском Саграда Фамилия, в соборе Ла Лагуны на Тенерифе и соборе Святой Анны на Гран-Канария. В ней участвовали более 1700 человек, из которых более 300 – дети. В Барселонском соборе Саграда Фамилия папа откроет только что законченную башню Иисуса Христа, что совпадает со столетием архитектора этого храма Антонио Гауди. Кроме благотворительных, религиозных и других общественных организаций, в ходе визита папа встретится с королем Испании, правительством страны и местными администрациями. Следует отметить, что график визита папы очень плотный, который потребует от него много физических и моральных сил. Надо полагать, что с ним Бог, который ему поможет.
2: Emisión en ruso.
11: Radio Exterior de España. La voz de España en los 5 continentes. Вещая поверх барьеров.
2: Emisión en ruso.
1: У микрофона Светлана Демидова.
5: И сегодня мы поговорим об исторической памяти и одновременно о памяти личной. Буквально неделю назад в нашей студии мы беседовали с испанской писательницей украинского происхождения Маргаритой Яковенко, чей новый роман «Оккупация» вышел в издательстве «Сейкс Бараль». Это семейная история прошлого и настоящего, которая вновь обращается к теме утраченного дома и идентичности, сформированного войной. А сегодня наша гостья Анна Перес Кирога тоже опять обращается к теме утраченного дома и идентичности, которая была сформирована войной. Анна Перес Кирога, художница, перформер, исследовательница памяти и архивов, преподает в университете Эвары в Португалии, и она же автор испано-португальского документального фильма «Ты из какого дома?», мировая премьера которого состоялась на международном фестивале документального кино в Салониках год назад. Фильм исследует память о республиканской эмиграции через реальную историю матери Анны Кироги, Анхелиты. Анхелита была одной из так называемых «ниньош де гера» – испанских детей, эвакуированных в СССР во время гражданской войны в Испании. Мама Анны Кироги родом из страны басков, была эвакуирована из Бильбао в возрасте 4 лет. И никто тогда не мог предположить, что в родной дом она вернется не через несколько месяцев, а через 20 долгих лет.
4: Aprende a hablar ruso a los 10 años, porque todo es español. Los educadores, los profesores, las maestras, todos son españoles.
5: Мама очутилась в Советском Союзе в 4-летнем возрасте, но русский язык начала учить только в 10 лет. Сегодня это трудно представить. Почти 3000 испанских детей оказались в СССР, но долгое время продолжали жить фактически в испанском мире. Вместе с ними приехали около 140 взрослых, учителя, воспитатели, врачи. Их всех распределили по 16 специальным детским домам и интернатам. Они учились на испанском языке, общались между собой по-испански, сохраняли свои привычки, свою культуру. Родители отправляли детей не в эмиграцию, а на спасение. В Испании шла война. Герника лежала в руинах. Бомбили Бильбао и Дуранго. Никто не думал, что это навсегда. Всем казалось, пройдет несколько месяцев, может быть год, война закончится, и дети вернутся домой. Но история распорядилась иначе. Никто тогда не мог представить, что поездка, задуманная как временное убежище для детей от войны, превратится в целую жизнь. Она, тема так называемых испанских детей войны, подробно изучена и описана в сотнях исследований. Их было 30 тысяч, 3 тысячи попали в СССР. Почему ты решила вернуться к этой истории? Историю моей мамы я знала с детства. Она много рассказывала нам сестрами о своей жизни в Советском Союзе, о людях, которых там встречала, о местах, где жила. Эти рассказы всегда были частью нашей семейной истории. Но когда я выросла и сама захотела работать с этой темой, мама сказала мне: «Послушай, я не даю тебе разрешение рассказать о моей жизни. Это моя жизнь. Это принадлежит мне, а не тебе». Моя мама очень закрытый и сдержанный человек. Не все в этой истории было простым и счастливым. Не все было усыпано розами. Многое она предпочитала хранить при себе. И именно поэтому многое из того, что ей довелось пережить, долгое время оставалось для меня неизвестным.
4: Мне кажется, что это также sobre mí. No solo es la historia de mi madre, pero también...
5: Но знаешь, ведь эта история тоже обо мне. Это ее жизнь, ее память, ее опыт. Но моя мама – это часть меня. Я выросла, слушая ее песни. Испанские, и украинские, и русские. Я росла среди рассказов, воспоминаний, интонаций, слов, которые пришли в нашу семью из той жизни, которую она жила в Советском Союзе. Моя идентичность во многом сформирована моей мамой. Поэтому я тоже в каком-то смысле чувствую связь с Украиной, с Россией, с СССР. Эти песни, эти истории – это уже не только мамина история. Это часть моей собственной памяти, моей собственной идентичности и моего собственного понимания того, кто я и откуда.
4: 2017 год.
5: И в один прекрасный момент в 2017 году, когда я получила важную стипендию и решила создать одну из своих первых крупных инсталляций, я попросила у мамы разрешения использовать ее личные вещи, привезенные когда-то из Советского Союза. И именно тогда, впервые, она сказала мне «да». Для меня это был очень важный момент. Не только потому, что я получила доступ к этим предметам, но и потому, что это стало знаком доверия. Постепенно между нами начал вкладываться более глубокий разговор о ее прошлом. Через эти вещи, через фотографии, документы, небольшие предметы, мы стали вместе возвращаться к воспоминаниям. В своих выставках я работала с ее личными вещами. Каждый такой предмет хранил в себе часть прожитой жизни. Потом, работая над следующими инсталляциями, я попросила маму спеть песни, которые она помнила с детства, русские и украинские. И она согласилась. С шагом наш диалог становился все глубже и доверительнее. В 2022 году мама наконец дала мне разрешение снять фильм, основанный на ее личной истории жизни в СССР. И я стала работать над этим проектом документального кино. Я соединяю наши с мамой разговоры с современными съемками семейных сборов винограда, собственными художественными инсталляциями. Мне хотелось создать повествование о времени, о памяти, о том, как формируется, раскладывается идентичность человека между страной, где он родился, и страной, которая со временем стала его домом.
2: Радио Экстерьор де Испания.
1: Программу ведет Светлана Демидова.
5: Анхелита, мама Анны Кироги, вернулась в Испанию уже взрослой женщиной. И произошло это только после смерти Сталина. С 4 до 24 лет она проколесила по дорогам необъятной страны под названием СССР, живя в интернатах в Херсоне, в Казахстане, в небольшом сибирском поселке. И, наконец, в Москве, где она поступила в университет и училась на врача. Моя мама никогда не представляла нам этот опыт как нечто травматическое. У меня всегда было ощущение, что для нее это было как уготованный ей жизненный путь, который иногда похож на приключенческий роман. Но, конечно... Эту большую жизненную одиссею моей матери, прожитую вдали от родной земли, иногда я плачу. Что бы мама ни говорила, это не приключение. Это очень большой и очень травматический опыт. Когда взрослого или ребенка вырывают из родной страны, страны, когда он растет вдали от семьи, от своего языка, от своих корней, это неизбежно его меняет. Такие люди навсегда остаются с меткой. Именно поэтому они особенно тонко чувствуют чужую боль. Легче понимают тех, кто пережил изгнание, войну, утрату дома. И я понимаю, что моя мама сейчас думает об украинцах, которые вынуждены были из-за войны с Россией потерять свой дом. Часть этого опыта передается следующим поколениям. Я называю это постпамятью, памятью, унаследованной от тех, кто пережил историю до нас. И это сейчас происходит в Украине. Анхелита, мама Анны Кироги, вместе с сестрой вернулась в Испанию в 1950-х годах, спустя более 20 лет после отъезда. Их родители-республиканцы избежали франкистских репрессий и массовых расстрелов времен гражданской войны, хотя отец Анхелиты, дедушка Анны Кироги, некоторое время провел в тюрьме. Позднее мама Анны Кироги познакомилась со своим будущим мужем, португальцем, и переехала жить в Португалию, где родились их дети, и где они живут до сих пор среди гектаров своего собственного виноградника.
6: Mi madre conoció un portugués en Madrid y ha venido a Portugal, este tercero país.
5: И Анхелита, мама Анны Кироги, в свои 93 года по-прежнему руководит сбором винограда. Во время сбора винограда семье Кирога помогают люди из деревни, тех, кого Анхелита лечила как врач на протяжении всей своей жизни. И до сих пор, несмотря на свои 93 года, моя мама и продолжает помогать людям как врач.
6: Mi madre también sigue muy lúcida, porque continúa sin dejar de trabajar a los 93 años. Медика,
5: Картина соединяет прошлое и настоящее. Я знаю, что ты, она, совершила длительное путешествие по местам, где жила твоя мама в СССР.
6: Los niños han llegado de barco a San Petersburgo y después de ahí separando.
5: Да, как ты знаешь, испанские дети, эвакуированные в Советский Союз, в основном прибывали на кораблях в Ленинград. Из Ленинграда их распределяли по 16 интернатам, и я начала свое путешествие именно из Санкт-Петербурга. Потом моя мама жила в интернате в Херсоне, затем в Казахстане. Учиться на доктора поехала в Москву. Я сама проехала по всем этим местам. Больше всего меня тронул маленький поселок Тундрия, недалеко от Барнаула. Это Алтайский край, на юге Сибири, недалеко от границы с Казахстаном. Именно там моя мама находилась во время эвакуации во Второй мировой войне, когда Советский Союз воевал с немцами. Сейчас в этом поселке живут всего 8 человек. Но деревянная школа, где училась моя мама, до сих пор стоит и сохранилась в первозданном виде. В конце моего пути я оказалась в Одессе, потому что именно оттуда дети войны, уже став взрослыми, возвращались в Испанию. Моя мама и ее сестра тоже вернулась в Испанию из Одессы.
6: Las cosas siempre nos cambian, ¿verdad? Vas más hondo de todo esto. Tengo un amor profundo por mi madre y sabes que es difícil las relaciones.
5: Конечно, я безмерно люблю мою маму, хотя отношения между матерями и дочерьми всегда очень непростые. Но когда пробивается некогда закрытая брешь, когда мама разрешает себе быть более откровенной, мы только становимся ближе друг к другу.
6: Cuando mayores, cuando se reunían en Moscú, porque han ido casi todos para Moscú, y entonces para saber que, en qué colegio internado estaban, habían estado, pues preguntaban de qué casa eres, ¿sabes?
5: Название моего фильма «Из какого-то дома» — это вопрос задавали друг другу те испанские дети, которых привезли в СССР, и уже встав взрослыми, когда они собирались вместе на своих встречах, они всегда задавали друг другу вопрос «Из какого ты дома?» Потому что ты помнишь, что в Советском Союзе было около 16 интернатов, где жили и учились испанские дети. И поэтому они всегда спрашивали «Из какого ты дома?» «Из Казахстана?» «Из Херсона?» «Из Одессы?» Этот вопрос стал для них способом узнавания друг друга, одновременно способом самоидентификации, общей памяти

0: который и есть наша планета. Только что же вернулись 4 астронавта с миссии Артемиды. Ты помнишь? Они сказали, мы видели только одну планету, мы не видели границ. И именно это меня сейчас очень беспокоит. В вопросе «Ты из какого дома?» Сегодня нам с новой силой навязывают границы, а мы все из одной планеты. Спасибо, Ана. Я очень хорошо тебя понимаю.
1: Bueno, ahora sí que lo entiendo mejor. Al fin y al cabo, nuestra casa es la Tierra, que no tiene desde arriba las fronteras. Muchísimas gracias por responder nuestras preguntas.
2: Muchas gracias a ti también, Selena. Pues ha sido un placer hablar con vosotros. Hola.